0: If I can change.
1: Я думаю, что каждый тоже изменился.
0: And you can change.
1: Вы можете измениться.